Желаю страстно, желаю лудо, да уча карате и дзюдо. Желаю страстно, желаю лудо, да уча карате и дзюдо. Желаю страстно.